0: реклама.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
3: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Только летом. Попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тем не менее, 7 часов утра. Начинаем новый день, финальный день этого июня. Меня зовут Антон Колев. Доброе утро всем. Это шоу «Летние каникулы». Стартуем. Начнем слушать музыку в части. В первую очередь это

Красная Армия. Меня зовут Антон Колев. Еще раз повторюсь, мы стартуем шоу «Летние каникулы». Ну что, рассказывайте, как вы вчера пережили вечерний дождь? Как вам такая погода в Тюмени? Я, если честно, вчера прям, вот такого уровня влажности, как был вчера, да и в принципе еще остается сегодня, честно, не встречал давным-давно. А какой туман был, вы обратили внимание вечером уже? Прям таким глубоким вечером. Это вообще что-то с чем-то. Я бы даже сказал, это не туман, это туманище какое-то, если говорить в духе какого-то из футбольных комментаторов. Не помню, кто так сказал, не Губерниев ли случаем, или Черданцев. Гол Галичи или как там было. Или нет, не про это. Хотел что-то вспомнить, не вспомнил и рассказал только наполовину. Что за человек такой, а? Ладно, короче, вчера был жесткий туман. Он, правда, быстро рассеялся, но другое дело, что влажность-то все равно по-прежнему осталась. Давайте так, чтобы вас успокоить, сегодня никакого дождя быть не должно. Я вот прямо сейчас смотрю на компьютере прогноз погоды. Никакого дождя быть не должно вообще. Плюс 14 сейчас в Тюмени, и днем до плюс 21, и просто целый день нас ожидает пасмурная погода. Никаких погодных сюрпризов мы не ожидаем, надеюсь. Потому что то, что произошло в соседнем Свердловске, например, там-то тоже, знаете, так нехило палило. Я, если честно, открыл сегодня новости с утра, когда ехал на работу, начал готовиться, и понял, что там все-таки... Там погода разыгралась не на шутку. Ладно, я попозже чуть-чуть расскажу о том, что именно там произошло. Пока же я предлагаю двигаться нам вперед. К началу рабочего дня у нас для этого все готово. Есть музыка, классные хиты, есть игры, подарки. Все это в этом часе будет. Ближе к середине часа не пропустите розыгрыш билетов в кино. В кинотеатр «Атмос-синема» «Гороскоп» на подходе, также новости. Но и что касается новостей локальных или новостей из интернета, об этом тоже поговорим в ближайшем будущем. Так что всем доброго утра. Энергии вам, сил и, конечно же, хорошего дня. Погнали вперед! Шоу!

заглянем в различные социальные сети, посмотрим, что люди обсуждают, какие новости нам предлагают посмотреть. Так, из интересного, во-первых, давайте отметим, что Вадим нам тут написал в Макс. Если хотите, кстати, тоже пишите, делитесь какой-нибудь, не знаю, интересной для вас информацией. Вот Вадим нам написал: «Доброе утро, дождь и туман затмил проход Парагвая, немцы повержены». Это одна из тех новостей, которую футбольный мир встретил, конечно, с таким, знаете, прям с характерным удивлением. Примерно вот так оно могло звучать. Вот это да, да, действительно, я так понял, что Парагвай играл с сборной Германии. Дошло дело до пенальти, и Парагвай по пенальти победил. А немцы с чемпионата мира по футболу все, оп, отлетели. А Бразилия унесла ноги с Японии, забила на 96-й минуте и победила. Жаль Сакуру. Так, ну это же, наверное, Сакура или Сакура, футболист сборной Японии. Я говорю, я хоть и человек, который сам играл в футбол, когда-то занимался и следил за всеми чемпионатами, вот это вот вообще меня последние несколько лет проходит, поэтому не знаю современных игроков, тем более сборной Японии. Что касается не футбола, то смотрите, какая ситуация. Я говорил, что Екатеринбург залило. Да, действительно, там достаточно так сильно вчера город ушел под воду. Мощнейшие ливни затопило дома, автомобили, даже целые улицы. Июнь в Свердловской области вообще побил 40-летний рекорд по осадкам. Из-за непогоды столица Урала стала в 9-бальных пробках, улицы затоплены по колено, часть светофоров не работает. Но эта ситуация частично отражает то, что у нас было вчера в микрорайонах, где-то вот, знаете, в районе МЖК и вот там в новых районах, где Гольцова и прочие улицы, потому что там традиционно во время сильных дождей тоже скапливается большое количество воды. И один из моих коллег там живет, между прочим, Сережа Беляст, если вы знаете, он вчера очень смешно добирался на работу. Присылает в наш рабочий чат видео, говорит, сначала пишет: «Так, сейчас я приеду, не теряйте». А потом присылает видео, говорит: «Нет, наверное, не приеду». И там вот идет вот это вот по этим дождям всем, по этим лужам после дождей. И, ну, забавно, говорит: «О, смотрите, вон девочка идет, она по колено в воде». И показывает, ну да, действительно, там просто по дорогу переходит человек вот так поперек, по диагонали перекрестка, но и там вот примерно, ну, даже выше колена вода была. Еще забавно, как он стоит где-то на пешеходном переходе и говорит: «Сейчас волна будет, сейчас волна будет». И эта волна накрывает ему обувь. Да, ну вот такая достаточно серьезная вчера была история с дождем, что даже вот в Екатеринбурге тоже, смотрите, все под воду ушло. И в обратную сторону, да, вот если у нас дожди, Европу там продолжает накрывать жара. И в связи с этим новость, которая тоже у меня вызвала какой-то детский восторг. Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары во Франции. Инженер объясняет это пудлинговым железом в составе. От нагрева металл расширяется, башня растет на пару сантиметров при потеплении на каждые 10 градусов. Жаль, что в зарплате нет пудлингового железа.

0: сейчас Марфа, хит, который, ну, я не знаю, ну, для меня это вообще, это что-то невероятно мощное в современной российской музыке. Но вот настолько это круто звучит, я каждый раз слушаю это, как будто в первый раз. В Тюмени 7 часов и 19 минут, отправляемся далее покорять этот вторник. Впереди нас с вами ожидает игра «Кинотрейлеры». Есть возможность заполучить парочку билетов кино в кинотеатр «Атмос-Синема», а также поблизости «Гороскоп». Узнаем подсказки от астрологов, но еще ранее новости. Виталий Панов расскажет нам подробно обо всем, что происходит в Тюмени. Но перед этим диджей дуэт «Эвелон Рокстон» «Вертиго» уже скоро.
1: Реклама.
2: «Планквиль» — это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». «Планквиль» откроет свои двери в 12:00.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии прямо сейчас. Студия Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В этом году в Тюмени отремонтируют порядка 20 улиц протяженностью более 23 километров. Средства выделены из федерального, регионального и местного бюджетов, сообщил глава города Максим Афанасьев. В норму будет приведена улица Широтная на участке от Мельникайте до Народной. Также будет обновлен участок на улице Имской. На улице Республики отремонтируют ключевые участки от Максима Горького до Мельникайте, от улицы Новаторов до Старого Тобольского тракта, перекресток улиц Республики и Парфенова. Российский производитель модульных сооружений «Пока нет дома» вошел в состав ассоциации «Строительно-индустриальный кластер Тюменской области». Компания занимается проектированием, производством и установкой современных жилых коммерческих и туристических объектов по всей стране. Собственное производство есть в 8 городах, включая Тюмень. На сегодня в строительно-индустриальный кластер входит более 120 компаний из разных регионов страны и Казахстана. В периметре ассоциации более 1750 предприятий. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, сообщает РИА Новости. Министр уточнил, что предложения будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Ранее сообщалось о планах МВД и Минтранса по обеспечению государственной регистрации СИМ с установкой номерных знаков к 2028 году. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: А вот он, гороскоп на сегодня, на 30 июня. Начнем с общего гороскопа. Сегодня звезды советуют нам меньше болтать и сплетничать. Сейчас самый лайтовый разговор может закончиться серьезным конфликтом. Опа! Овны, сегодня что-то да будет вас ограничивать и тяготить. Время, эмоции или чужое мнение. Будьте умнее, стройте планы, отталкиваясь от ситуации и настроений. Тельцы, сегодня вам будет не так уж и свободно, как обычно. Что-то будет связывать вам руки, тормозить ваши задачи. Близнецы, сегодня вам будет не просто на всех парусах двигаться вперед, что-то будет тормозить ваш ход. Заминки и отсрочки могут бесить, но постарайтесь контролировать свои эмоции. Раки, вам придется подстраиваться под сценарий, который вам пишет судьба или обстановка. Именно они будут двигать цели вперед. Львы, сегодня вам не стоит бежать впереди паровоза, лучше готовиться к этому марафону. Постарайтесь разузнавать всю информацию о ваших будущих задачах, познакомиться с теми, кто может помочь, это очень важно. Девы, сегодня вам стоит аккуратнее выбирать дела и ни в коем случае не лезть в чужие проблемы, даже если вы знаете, как их решить. Весы, сегодня вам будет сложно находить компромиссы, ваше мнение так и норовит вывести людей из себя и навести шума в разговорах. Скорпионы, сегодня вам стоит включить внимательность на полную мощность, от вас не должны убежать даже самые мелкие возможности. Стрельцы, сегодня у вас проблемы по всем фронтам, даже хобби будет идти через пень-колоду, так что обратите внимание на все сферы. Козероги, сегодня вам стоит ограничиться парой фраз, на этом все. Дело в том, что сейчас разговоры могут привести к конфликту. Водолеи, сегодня к вам цепляются проблемы. Да что с этим астрологом такое, он что, не с той ноги стал? Что это у всех проблемы? Водолеи, сегодня к вам цепляются проблемы разного калибра, так что этот день вряд ли пройдет легко, придется бороться с неприятностями. Ну, спасибо вам, астрологи. Рыбы, сегодня вам не стоит лишний раз выходить из дома или заводить разговор с незнакомцем. Лучше уйти в тень и действовать оттуда. Я не представляю, это что, ну реально плохое настроение у человечка было, кто это все писал? Что за прогноз такой у нас у всех? У всех проблемы, ни с кем не общайтесь, сидите дома, никуда не выходите, надо же.

0: Maybe в Тюмени 7 часов и 36 практически минут. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». И прямо сейчас мы с вами приступаем к розыгрышу билетов на фестиваль кино. Что у меня за мысли снова такие, какие-то, не знаю, масштабы, что ли? Что за фестиваль кино, Антон? Нет, билетов в кино. Кинотеатр «Атмос Синема». Что нужно делать? Сейчас прозвучит какой-то трейлер к какому-то фильму. Трейлер, написанный мной лично. Вот мое авторское видение этого фильма, запакованное в трейлер. Ваша задача — ответить первым верно, что за фильм загадан в этом трейлере, и свой вариант ответа прислать на мессенджеры в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Итак, внимание, переходим к трейлеру.
1: История о том, как обычный детский аниматор попал к вечернему Урганту. Он думал, что он сын богатенького мужика, но богатенький мужик все опроверг. Его шутки в стендапе оказались такими же кринжовыми, как и Евгений Кисляк. Он начал красить волосы в зеленый еще до Билли Айлиш. Он делает мейкап похлеще, чем любые бьюти-блогеры. Главный конкурент Пеннивайза в 2019 году. Невероятная актерская работа, множество престижных кинопремий. Актер, сыгравший главную роль, это птица, восставшая из пепла. Смотрите на всех колодах карт страны.
0: Знаешь, что за фильм? Пиши 922-300-104-6. Подведем итоги после наузы Warning to Carazon. Дождемся.
2: Пробки на дорогах.
0: Так, давайте взглянем на карту пробок. В Тюмени 2 балла пробки, дороги почти свободны. 13 минут стоит Мельникайте от Наровской до Харьковской. 10 минут на 50 лет Октября от Севастопольской до Профсоюзной постоим. И на Мельникайте от Жигулевской Республики время проезда около 10 минут.

0: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
1: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на Мертвом море. Гранд Флоат.

0: технике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
2: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

подвести итоги розыгрыша билетов в кино. Ну и вот такая периодически происходящая ситуация утром произошла, собственно, и сегодня. Вот пишет нам человек, отвечает на вопрос, делает это первым, дает верный ответ. И скрыт номер телефона в мессенджере, и это, ну, у меня никаких претензий по этому поводу нет. И ты такой: да, привет, мы тебя поздравляем, ты первый ответила на мой вопрос. И вот, Игорь, напиши номер телефона, нужно позвонить, чтобы выйти в эфир. И все, и тишина. Вот такой случай произошел. Победителем в нашем розыгрыше сегодня становится Марина. Единственное, что я не знаю, потому что у нее тут так написано. Не получилось пока с ней связаться, но, надеюсь, свяжемся чуть позднее. Марин, где бы ты ни находилась сейчас, но вот поздравляем тебя с победой. Фильм, о котором идет речь или шла речь сегодня в трейлере, это был фильм «Джокер», если что, вдруг, мало ли, кто-то не догадался. Фильм «Джокер». Но потрясающая вообще киноработа. И, в частности, меня как человека, связанного с актерским мастерством, я, конечно, восхищаюсь ролью, которую великолепно, превосходно сыграл Хоакин Феникс. За что, собственно говоря, ему низкий поклон, потому что это было невероятно трудно. Вообще, роль Джокера в кино, она такая достаточно неоднозначная. Отчасти, может быть, в чем-то является мистической. Мы помним, как Хит Леджер, готовясь к этому фильму, какое количество работы проделал и был тоже, выдал невероятного Джокера на экране. Классный фильм. Если вдруг кто-то не видел еще вот тот Джокер, который последний был снят с Хоакином Фениксом, посмотрите, потом именно первую часть. Ну а мы тем временем продолжим далее это утро. Нас впереди ожидает музыка. На подходе BTS, слушаем Hit Swim, но сперва звонки его рискую.

0: Прямо сейчас BTS, Swim, 7.50 Тюмени. Не останавливаемся, продолжаем слушать музыку. Тут много разговоров нам ни к чему. До финала часа несколько отличных хитов, первый из которых это Lady Gaga и Даучи. Runway уже через 2,5 минуты. Утро продолжается на Красной Армии. Это летние каникулы. Никуда не уходите.
1: Реклама. Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик голоса за Инка. Поймать информацию на сайте наш.дом.рф.
3: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании Тримет. Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине Тримет.ру или звоните 790-704.
5: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
6: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Скажи 2300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 2300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
12: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
11: Не держи идею в черновике.
12: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тюмени 8 часов. Добрейшего 7 утра, час номер 2, наступает шоу «Летние каникулы». Ни на секунду не останавливаемся, слушаем музыку. А вот что делаем еще, расскажу сразу после того, как Зиверт у нас здесь побывает в гостях. «Газ», вы именно эту работу слушаем.
1: Все мы изначально

Колев зовут. Итак, час номер два наступает у нас здесь. В прошлом часе, примерно вот как раз 60 минут назад, я делился с вами мыслью о том, что вчера, конечно, нас неплохо так поднакрыло с точки зрения воды. И вот-вот, буквально перед тем, как выйти к вам снова сейчас, забавное видео я наблюдаю в одном из тюменских пабликов. Пользуясь тем, что вчера обильные осадки были, креативные молодые люди, жители Тюмени, снимают видео о том, что в Тюмени можно отдохнуть как на берегу какого-нибудь озера либо моря, просто выйдя во двор. И такую штуку, такое видео сняли на улице 30 лет Победы. Там, значит, снимается, ну, такой средний план. Сидит молодой человек на раскладном стуле, любуется видом, ну, давайте так, предположительно, да, озера. И мимо на сабборде в этот момент проплывает девушка. Выезжает в кадр и проплывает через весь кадр. Интересно, конечно. А там на дальнем плане, далеко на заднем плане, люди по воде идут. Ну, слушайте, ну, иногда такое происходит. Ну, самое главное, чтобы ущерба никакого никому не нанесло. Но вот зато можно, видите, как покреативить, вирусные видосики какие-нибудь поснимать. Я вчера, если честно, вот примерно в то время, когда был, значит, ливень, мы с моим коллегой пошли на обед. И вот мы только вернулись в офис обратно. И, значит, я сижу, что-то занимаюсь работой, а у меня с левой стороны окно находится большое. Я обращаю внимание, как просто в какой-то момент, ну, помещение стало значительно темнее, чем было до этого. Мы и так-то ходили, когда обедать, такой, знаете, дождик покрапывал, ну, немножко чуть-чуть промок. А я уже, когда вернулись, поворачиваю голову, и вот, ну, просто вот, не знаю, на 10 минут позже бы мы пошли, мы попали в такой жесткий ливень. Как сильно у нас здесь, на Республике Воровского, все накрыло. Это просто что-то с чем-то. Не было видно соседних зданий от того обилия воды, которое было. Ну и ладно. В общем-то, на этой неделе нас с вами, возможно, еще раз ожидает что-то подобное, потому что синоптики пока нам прогнозируют дожди вплоть до воскресенья 5 июля. В пятницу и субботу так вообще ливень и дождь ожидается. Но, с другой стороны, надо во всем искать плюсы. Во-первых, да, не летит вот эта пыль, не, ну, пух, слава богу, прибило. И вот огородникам вообще можно особо-то и не ездить там ни на дачу, ни что. Вот вам как пролет, потом урожай какой, да. И люди вроде как еще говорят, и грибы начали идти. Так что ищем плюсы и радуемся. У нас здесь на Красной Армии, кстати говоря, тоже есть плюсы. В этом часе мы разыгрываем сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. Прикольное место, куда можно прийти и просто, знаете, как следует побеситься. Я в прошлом году в этом сам убедился. У меня еще и был челлендж со слушателем. Мне нужно было сделать сальто и снять это на видео. Где-то это до сих пор лежит в группе во ВКонтакте. Можете отмотать на год назад, посмотреть. Я там в SkyMax и был. Знаю, о чем говорю. Прикольное место. Так что не пропустите этот розыгрыш. Также гороскопы, новости нас с вами ожидают и новости из мира интернета. О них, кстати говоря, скоро поговорим. Сперва слушаем группу «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

действительно шоу «Летние каникулы», мы продолжаем далее. Что касается вкуснятины, то я, если честно, захотел в Москву. Знаете почему? Потому что, оказывается, в Москве этим летом там какая-то сеть ресторанов, ну, я так понимаю, грузинских ресторанов, запустила необычную акцию, и это вот меня, если честно, прям вдохновляет совершить гастрономическое путешествие. Давайте начнем с того, что я вообще любитель грузинской кухни, и мне вполне себе по нраву приходится одно из самых, наверное, вот этих традиционных блюд, это хинкали. Так вот, в Москве начали раздавать бесплатные хинкали за пятерки в дипломе или аттестате. Сеть ресторанов запустила акцию для, внимания, для выпускников школ и вузов любого года. Гостям выдадут ровно столько хинкали, сколько оценок отлично в документе, без ограничений по количеству и возрасту, даже если выпускной был очень давно. Слушайте, ну, во-первых, да, наконец-то и диплом пригодится. И, во-вторых, ну, я не знаю, а почему это классный бонус поехать в Москву на выходные и заодно зайти покушать, я надеюсь, вкусных хинкали. Но навряд ли же они невкусные будут давать. Так что, если вдруг кто-то собирается, ну, вы там сами разузнавайте, что и где. Тут не указано, что это за сеть ресторанов и так далее, но я думаю, легко в поиске можно найти. От вкуснятины новости, которая, знаете, меня, если честно, немного в шок ввергает. Я не знаю, рассказывал, не рассказывал, что, по-моему, рассказывал, что Европу накрыла конкретная жара, там плавится асфальт, там люди на карнизах или на отливах, как это называется, с обратной стороны окна на улице, что это, карниз, наверное, готовят, значит, яичницу себе и так далее. Короче, очень жарко в Европе, и из-за этого, вот вам еще один факт, в Париже выросла Эйфелева башня на 10 сантиметров. Вы можете себе представить? Короче, там какой-то есть пудлинговое или пудлинговое железо в составе Эйфелевой башни. От нагрева металл расширяется, и башня растет на пару сантиметров при утеплении на каждые 10 градусов. А там, если уже до плюс 50 доходит, вы представляете, что происходит. Кстати говоря, эта жара отправилась, по-моему, так частично на Москву. Вот не знаю, до нас дойдет или нет, но хочется, чтобы не в таком формате, а вот, ну, где-то, знаете, плюс 25, плюс 30, если постоит немножечко, было бы в целом вполне себе неплохо.

0: Флорали на Красной Армии прямо сейчас, который, кстати говоря, в этом году посетил Россию, дал невероятно мощный концерт. Много кто туда ездил, кстати говоря, из числа моих знакомых тоже. Говорят, было круто. Было круто. Спасибо, Флорайда, что и нас здесь на Красной Армии тоже не забываешь. И периодически к нам приходишь. В данном случае хит «Whistle» мы послушали. В Тюмени 8.18. Идем вперед. Впереди нас ожидает розыгрыш сертификата на посещение батутного центра SkyMax. Не пропустите до этого гороскоп, но еще ранее новости. И Виталий Панов, который нам это все расскажет. Но музыка тоже не останется в стороне. Боб Синклер и Кайзи на подходе. I can't wait.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 16, на улице облачно, вечером, точнее днем сегодня до плюс 21 и пасмурно, вечером тоже плюс 21, но будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Папа!

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УОС ЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
3: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Настало время для выпуска новостей. С ними нас познакомит Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени на лесобазе расширят до 4 полос две дороги – чекистов и западносибирскую. Как сообщили в городской администрации, уже разработана проектная документация на капитальный ремонт. Также разрабатывается проект на строительство улицы Дамбовской с выходом на улицу Профсоюзную. Работы будут выполняться последовательно, точные сроки строительства не уточняются. Законопроект о новых механизмах развития индустриальных парков приняли в Тюменской области. В частности, ввели два новых понятия – инвестор индустриального промышленного парка и застройщик индустриального промышленного парка. Законопроект внесен правительством региона. Он создает основу для быстрого запуска новых проектов Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. В их числе индустриальные парки «Московский» и «Рощино», которые сейчас находятся в стадии активного строительства и привлечения партнеров. С 1 июля в России изменится порядок оформления больничных и детских пособий. Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные, необходимые для назначения выплат. Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет работника. К работодателю фонд будет обращаться только в том случае, если необходимые сведения отсутствуют или требуют уточнения. Команда Красной Армии продолжает создавать юбилейный гимн Тюмени. Первый этап по сбору идей от жителей города завершен. Сейчас команда Красной Армии выбирает лучшее предложение. Уже готов первый вариант текста гимна. 30 июня в креативном кластере 809 состоится творческий джем Красной Армии с лучшими сонграйтерами города, где участники проведут мозговой штурм по созданию гимна для лучшего города Земли. Следите за новостями в группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня гороскоп у нас такой. Вообще, если в целом всем знаком зодиака, сегодня не советуют много говорить и сплетничать. Самый лайтовый разговор может закончиться серьезным конфликтом. Вот так, что сегодня ртутки закрыли и сидим, пишем, что необходимо писать. Овны, сегодня что-то да будет ограничивать и тяготить. Время, эмоции или чужое мнение. Будьте умнее, стройте планы, отталкиваясь от ситуации и настроений. Тельцы, вам будет не так уж и свободно, как обычно, что-то будет связывать вам руки, тормозить задачи. Близнецы, сегодня вам будет непросто на всех парусах двигаться вперед, что-то будет тормозить ваш ход. Заминки, отсрочки могут бесить, имейте это в виду. Раки, сегодня вам придется подстраиваться под сценарии, которые вам пишет судьба или обстановка. Львы, сегодня вам не стоит бежать впереди паровоза, лучше готовиться к марафону этому. Постарайтесь разузнать всю информацию о ваших будущих задачах, познакомиться с теми, кто может вам помочь. Девы, сегодня вам стоит аккуратнее выбирать дела и ни в коем случае не лезть в чужие проблемы. Весы, сегодня вам будет сложно находить компромиссы, ваше мнение так норовит вылезти и навести шума в разговорах. Скорпионы, сегодня вам стоит включать внимательность на полную мощность. От вас не должны убежать даже самые мелкие возможности. Стрельцы, сегодня у вас проблемы по всем фронтам. Даже хобби будет идти через пень-колоду. Козероги, сегодня вам стоит ограничиться парой фраз. На этом все. Дело в том, что разговоры могут привести сегодня к конфликту. Водолеи. Сегодня к водолеям цепляются проблемы разного калибра, так что день вряд ли пройдет легко. Придется бороться с неприятностями. И, наконец, рыбы. Рыбам не стоит лишний раз выходить из дома или заводить разговор с незнакомцем. Лучше уйти в тень и действовать оттуда.

0: история, однозначно летний хит. 8.35 Тюмени. Итак, мы прямо сейчас разыграем парочку сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. И что для этого нужно сделать? Правильно ответить на мой вопрос и свой вариант ответа прислать к нам в мессенджер Max или в Telegram, куда вам удобно, по номеру 8-922-300-104-6. Ну а поговорить мне сегодня хочется вот о чем. Я продолжаю окунаться в историю под названием «Что за день сегодня такой?». 30 июня – день рождения одного очень мощного спортсмена, которого зовут Майкл Фелпс. Ну, давайте так, вот вам несколько фактов о нем. Он 26-кратный чемпион мира, неоднократный, многократный чемпион мира. У него огромное количество золотых наград и наград вообще в сумме. 28 наград в Олимпийских играх, 33 награды в чемпионатах мира и так далее. У него даже есть парочка прозвищ, «Балтиморская пуля», например, или «Летучая рыба». А вот, собственно говоря, в каком виде спорта выступал Майкл Фелпс и добился таких выдающихся результатов? Три варианта ответа. Цифра 1 – бильярд, цифра 2 – плавание, цифра 3 – прыжки с шестом. Пишите 922-300-104-6. Скоро будем подводить итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 21, пасмурно, вечером плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер G-Tour в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные G-Tour T1 и T2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на G-Tour T1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Пробки на дорогах.
0: 3 балла, точнее, пробки в Тюмени. Сообщает нам Яндекс.Карты. 13 минут стоит Мельникайте от Наровской до Харьковской. 11 минут Мельникайте от Жигулевской до Таймырской. 10 минут пробка на 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцова.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
4: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
5: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
1: Реклама.
7: Планквиль – это граница между искусством и адреналином.

0: когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». «Планквиль» откроет свои двери в 12:00.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
5: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте nash.com.rf.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Тюмени. Итак, подведение итогов розыгрыша сертификатов в батутный центр Каймакс. С нами на связи Марина. Марин, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Так, как у тебя вообще эта рабочая неделя началась? Расскажи нам, пожалуйста, перед тем, как мы приступим к основному.
1: Нормально, нет, отпуска только вышла.
0: Только вышла с отпуска?
1: Да, вчера.
0: О, ничего себе, вот это да. Так, ну сил тебе, терпения, потому что после отпуска возвращаться в рабочий будь не такое, особенно если отпуск проходил активно. Чем занималась, как отдыхала?
1: Отдыхала, каталась на велике, гуляла.
0: Да, ну и ты, кстати, как раз такую хорошую погоду застала. Мне так кажется почему-то. Или прошлой неделе... Или прошлой неделе не очень было. Я уже все потерялся, если честно, во всех этих неделях, во всех этих дождях и прочих.
1: Все хорошо.
0: Ну что ж, тогда твой рабочий период начинается новый с приятных новостей. Ты становишься победителем в нашей игре. Первая ответила на вопрос. Вопрос у меня сегодня был связан со спортом, потому что 30 июня день рождения у одного из выдающихся мировых спортсменов Майкла Фелпса. Большое количество наград, мировых рекордов, олимпийских рекордов и так далее. Так вот, вопрос был связан у меня с тем, в каком виде спорта это выступает Майкл Фелпс. Итак, в каком виде спорта выступает Майкл Фелпс? Было три варианта ответа. Бильярд, плавание или прыжки с шестом. Что же за верный ответ у нас сегодня?
1: Плавание.
0: Плавание, да, совершенно верно. Когда-то этот человек просто как Усейн Болт в беге, так этот в бассейне. Просто вот невероятные какие-то чудеса творил. Еще раз поздравляю тебя с победой, Марин. Желаю тебе отличного дня, хорошего настроения. Будь с Красной Армией. Счастливо. Пока-пока. Ну, а я всем нашим слушателям хочу напомнить, что на протяжении всей этой недели можно получить у нас билеты, сертификаты в SkyMax. Тем более, что я прям рекомендую к посещению это место. Я сам там периодически бываю. И вы знаете, но вот когда ты, допустим, как так упорно и усердно трудишься, вот прийти попрыгать. Во-первых, хочется сказать, что прыгать на батутах — это не из простых, а во-вторых, очень и очень увлекательно. Попрыгать и выпрыгать всю вот эту вот лишнюю энергию, которая, может быть, чересчур где-то скопилась, и вот этот кортизол выгнать вообще. Так что имейте в виду. Любите

0: Today Kid Famous на Красной Армии сейчас. Young Blood называется эта работа. 8.51 в Тюмени. Финалем час мы в компании нескольких отличных хитов. Ближайший к нам Дима Урих. На меня ты не сердись. Уже через 2,5 минуты в обязательном порядке дождемся. Никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11. Она.

0: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холециците мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

минут уже в Тюмени. Всем еще раз большой привет. Здравствуйте. И мы продолжаем далее. Летние каникулы у нас здесь. Третий час нашего шоу. В нем мы, как правило, с вами больше делаем упор на общение, какие-то новости и так далее. Все это в обязательном порядке здесь будет. Вообще, как у вас проходят лето, вы можете со мной поделиться этим. Можете писать в Макс, если хотите, или в Телеграм 922-300-104.6. А я вот вам, например, расскажу о том, чем мы сегодня планируем заниматься. Ну, я лично. Вы все прекрасно помните и знаете, что у нас здесь ведется, вот прям вообще на нашей музыкальной кухне на Красной Армии кипит работа над гимном к 440-летию Тюмени. И сегодня у нас с нашей командой запланирована встреча с сонграйтерами тюменскими различными в креативном кластере 809. Да, мы хотим там встретиться с ребятами, посидеть, посмотреть, чтобы они какую-то такую, знаете, промежуточную версию текста, который, кстати говоря, стоит отметить, создан при учете пожеланий слушателей Красной Армии, которые отправляли нам свои заявки. Мы эту версию текста хотим обсудить, может быть, где-то добавить какого-то, не знаю, каких-нибудь или речевых оборотов, или чего. Ну, в общем, прям вот с профессионалами отработаем эту историю, посидим, покреативим, поштурмим, ну и уже, конечно же, в ближайшем будущем мы с вами сможем услышать этот самый гимн Тюмени к празднованию Дня города. Еще, кстати говоря, что касается предстоящего Дня города, то мы, конечно же, вот уже который раз подряд, я, если честно, немножко сбился со счета, надо обновить в своей голове эту статистику, но сейчас, чтобы не приврать вам ничего, скажу, что просто уже в который раз мы этим летом проведем парад красных машин. Будет, как и всегда, большое количество жителей города на красных автомобилях, когда мы одной большой красивой колонной проедемся по центральным улицам, ну и, конечно же, программа развлекательная от нас в обязательном порядке тоже будет. Так что не планируйте ничего на 25 июля. Подумайте о том, что, ну, можно будет провести целый день вместе с Красной Армией. По крайней мере, я к этому всегда вообще прям с таким кайфом отношусь. Прям хочется с нашими слушателями повстречаться, пообщаться. Уверен, что в этот раз мы тоже это сможем сделать. Вот примерно так, пока я недалекое будущее решил заглянуть. Потому что что? Потому что 30 июня, посмотрите, первый месяц уже все. Он вот так вот, как спорткар или болид Формулы-1 пролетел мимо. И я уверен, что и до конца июля-то тоже, знаете, не так уж и много времени осталось. Мы завтра начнем новый месяц, и он также быстро и стремительно пролетит. Так что давайте не терять времени, будем заниматься своими делами, параллельно наслаждаться отличной музыкой. Помимо этого, нас с вами в этом часе ожидают гороскопы, новости. Ничего не пропустите. Еще разочек, это летние каникулы, Антон Колев здесь. Всем большущий привет, отличного дня и классного настроения.

обсуждают. Короче, каждое лето, давайте вот с этого начнем. Каждое лето появляются рецепты каких-то таких освежающих, интересных напитков. Вот, например, в прошлом году я узнал про такой напиток. Я не могу, конечно, напрямую вам все сказать о том, что за содержимое в этом напитке и так далее. Но давайте так, предположим, там, значит, используется такой продукт из винограда, такой белого цвета, прозрачного, для взрослых, вот так скажем. Продукт из винограда белого цвета для взрослых. Желательно без сахара. Ну, не желательно, а вообще желательно... Ну да, желательно, чтобы это было без сахара. Вот берете одну часть такого продукта и обычный лимонад. Вот как в бутылочке стеклянной, просто лимонад. Не, ну, я имею в виду, лимонад не собирательное слово, да, а вот прям лимонад. Лед, и все это один к одному вот смешаете, и получается отличный освежающий напиток. Но в этом году еще одна интересная версия появилась. Люди просто в интернете сходят с ума, я так понимаю. Вот какой коктейль. Безалкогольное пиво вместе с детским пюре. Главное открытие этого сезона. Говорят, что в жару идеально вообще пьется, по вкусу напоминает свежий домашний компот. Я, честно говоря, вот пытаюсь себе как-то в голове представить, что это мог бы быть за напиток и по вкусу, но у меня никак не получается. Никаких призывов к действию нету, просто вот интересное наблюдение. Что касается интересных наблюдений, то вот еще одно. Я тут периодически вам рассказываю новости про GTA 6. И, как? Ну, это игра, которая приковывает к себе внимание миллионов людей по всему миру. Так вот, что значит, куда мы шагнули дальше, как человечество? Геймеры, ну или ладно, не геймеры, а люди, которые также ждут GTA 6, начали заключать договоры со своими девушками на дату выхода этой игры. Согласно контракту, парень с 19-го, там прям фото контракта, с 19 по 29 ноября, именно 19 ноября состоится релиз, сможет играть любое количество времени и безлимитное количество часов. Девушкам нельзя проходить мимо телевизора во время миссий и различных кат-сцен. Значит, что еще? Все поцелуи, объятия и помощь откладываются до завершения миссии или сохранения в безопасной точке. Но это, конечно, уже чересчур, мне кажется. Но, тем не менее, договориться как минимум о том, что, слушай, ну я хочу вдоволь насладиться, давай вот эти вот походы к маме и прочие все дела, шопинги отложим хотя бы на недельку. Об этом можно.

0: Реклама.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
4: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
6: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
1: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 86.

0: А вот и выпуск новостей. В студии у нас появился Виталий Панов. Виталий, доброго утра.
1: Доброе утро. Стоимость реконструкции основного участка автодороги Екатеринбург-Тюмень, которая станет продолжением скоростной магистрали М-12, составляет 34 миллиарда рублей. Об этом сообщил Интерфаксу начальник ФКУ «Уралупрофтодор» Евгений Куркин. Работы пройдут с 35 по 104 километр трассы. Он отметил, что участки автодороги сегодня в разной стадии готовности, но до конца года работа по расширению трассы с 2 до 4 полос будет закончена. Реконструкцию дворца спорта «Рубин» в Тюмени планируют закончить в этом году. В первый этап вложили 600 миллионов рублей, рассказали УРАРУ в региональном департаменте физической культуры и спорта. Завершение работ второго этапа планируется выполнить после получения положительного заключения государственной экспертизы. Ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки переносили. 800 выпускников Тюменского медицинского университета 3 июля принесут клятву врача. Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, нынешний выпуск станет одним из крупнейших в истории регионального здравоохранения. Также вуз впервые выпустит фельдшеров и фармацевтов. Красные дипломы получат 67 выпускников специалитета и 17 выпускников среднего профессионального образования. Торжественный выпуск врачей, провизоров и медицинских сестер пройдет в ДК «Нефтяник». Команда Красной Армии продолжает создавать юбилейный гимн Тюмени. Первый этап по сбору идей от жителей города завершен. Сейчас команда Красной Армии выбирает лучшее предложение и уже готов первый вариант текста гимна. 30 июня в креативном кластере 809 состоится творческий джем Красной Армии с лучшими сонграйтерами города, где участники проведут мозговой штурм по созданию гимна для лучшего города Земли. Следите за новостями в группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Красной Армии.
1: Поехали на сегодня, на 30 июня. Овны. Сегодня Овнов что-то да будет ограничивать и тяготить. Время, эмоции и чужое мнение. Будьте умнее, стройте планы, отталкиваясь от ситуации и настроений. Тельцы, вам будет не так уж и свободно, как обычно. Что-то будет связывать руки, тормозить задачи. Близнецы, сегодня вам будет не просто на всех парусах двигаться вперед. Что-то будет тормозить их ход. Заминки и отсрочки могут бесить, но постарайтесь контролировать эмоции. Раки, вам сегодня придется подстраиваться под сценарии, которые вам пишет судьба или обстановка. Именно они будут двигать цели вперед. Львы, сегодня львам не стоит бежать впереди паровоза. Лучше готовиться к этому марафону. Постарайтесь разузнать всю информацию о ваших будущих задачах. Девы, сегодня стоит аккуратнее выбирать дела и ни в коем случае не лезть в чужие проблемы, даже если вы знаете, как их решить. Весы, сегодня вам будет сложно находить компромиссы. Ваше мнение так и норовит вылезти и навести шума в разговорах. Скорпионы, сегодня вам стоит включить внимательность на полную мощность. От вас не должны убежать даже самые мелкие возможности.

0: Чо и Мод, Шаде называется этот трек. Мне вот, в принципе, все в этом треке понятно, за исключением того, что почему вживую ребята поют эту песню под плюс. Ну ладно, там нейросети не могут выйти на сцену и спеть, но вот Баиндия почему не может целиком и полностью свой кусок спеть, меня это, конечно, удивляет. 9.36, Тюмени, идем далее, впереди много музыки, на подходе Филатов энд Кэра «Среди счастливых людей».
1: Пробки на дорогах.
0: Слушайте, да можно сказать, что их нет. 3 балла всего лишь. Самый крупный затор на 50 лет октября. Осипенко от ТЦ Половик до Немцова. Там время проезда 15 минут. А так в целом где-то 8-10 минут стоим на 50 лет октября от Немцова до Пермякова. И намекайте 30 лет Победы до улицы 50 лет октября.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на Мертвом море. Гранд Флоат.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием?

0: Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
1: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: сегодня, и он будет музыкальным на подходе Инотер и 54 Ultra. Talk to you уже через 3,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени уже плюс 17, на улице облачно с прояснениями, днем пасмурно, плюс 21, вечером облачно и тоже плюс 21.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+,
4: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18.

0: ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
2: Застройщик ОАЭС «ЗАИС» по недвижимости. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
4: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
5: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: С Аланом Уокером вместе с ним также Изабелла Мелтон и Кейтрин О'Райан. Трек, который называется Broken Strings. Ну а далее вместе с вами на Красной Армии остается Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я расскажу классную историю о том, как футбольные болельщики помогли одному из своих собратьев найти документы, найти кошелек. Потрясающая тема, которая будет далее у нас в эфире. Ну и музыка тоже будет.
0: Какая-то животрепещущая история нас ожидает, я так понимаю.
1: Потрясающая история, я просто в восторге.
0: Ну, как, впрочем, и всегда у тебя. Ну что ж, я на это прощаюсь. Всем отличного дня, счастливо и до завтра, пока.
1: Пока. В Тюмени 10.00. Продолжим качать этот день в компании самых лучших исполнителей. Впереди Ольга Серябкина и Брутто, светофоры. Ну а прямо сейчас Зейн, Die For Me.

Алекс Уоррен с темой Fever Dream на Красной Армии. В Тюмени 10 часов и 9 минут. Подъехала прикольная новость из Аргентины. Один парень в толпе футбольных фанатов потерял там свой кошелек. Кое-кто из ребят его нашел, посмотрел документы и начал скандировать его имя. Мужики быстро подключились, придумали кричалку. Получилось прямо как на стадионе. И уже спустя минуту мужчина услышал свое имя в толпе, подошел и сразу понял, что речь идет о нем. И кошелек был возвращен своему хозяину. Потрясающая, по-моему, история. Хочется больше таких. Я буду для тебя их разыскивать на просторах интернета и, безусловно, ими делиться. Ну и внутреннего красноармейского движа, который перетекает в движ совместный со слушателями, у нас тоже предостаточно, поэтому обо всем этом далее. Но сначала послушаем Мону с ее нежнейшей темой Иордана. До этого Медуза, Don't Wanna Go Home. Это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 18, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. День пройдет без осадков, еще потеплеет до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заводная тема «Эйфория» от Джонни. Между нами.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель TNT4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
5: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайб» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
5: «Плюс Вайб»
6: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель TNT4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: В самый разгар лета, в море леса.
1: Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Скажи 2300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 2300.
3: Почисти рот у гигиениста.

0: секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Самые большие открытия 2019-го. Это тема August от Intellij. Ну а мы вовсю пишем трек, который должен стать знаковым для нашего города. Это гимн Тюмени. И уже сегодня в креативном кластере 809 наша команда и лучшие сонграйтеры встречаются для того, чтобы внести финальные корректировки в текст. И уже в ближайшем будущем у Тюмени появится гимн, который создавался при участии слушателей Красной Армии, который мы писали вместе с вами. Премьера состоится в День города. Ты услышишь песню на всех праздничных площадках. Я думаю, что получится просто потрясающе. По крайней мере,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь отметится яркий дуэт Avalon Rockstan с темой «Вертига». Всего пара минут, и этот блестящий трек в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.рф.
5: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь за наш счет классно отдохнуть в батутном центре. Пока же послушаем Эмили Робертс Loud Luxury сразу после лирика. Делай громче.

писать на пляже. Суперлетняя история получается. Ну а пока лето в Тюмени остается дождливым, можно развлекать себя и без пляжей, например, побывать в батутном центре, попрыгать, попробовать сделать какой-нибудь трюк или просто полюбоваться, как резвится твой ребенок. Можно, кстати, устроить это все за наш счет. С 12 часов будем дарить в прямом эфире сертификат на двоих, по 2 часа каждый, батутный центр SkyMax. Все подробности будут немного позднее, просто оставайся на связи, ну и прояви немножечко активности, когда я предложу тебе это сделать. Пока же будем слушать суперкрутую тему Swim от BTS. Ну а прямо сейчас эту минуту скрасит Анна Асти. Плачу на техно. Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный разнос устроит Майк Познер и Дэвид Гетта и «Went Back to Ibiza». Это суперхит в полном объеме через 2 с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
9: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайб» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
2: «Плюс Вайб»
0: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: магазинов скоро пропадут киндер-сюрпризы. Интрига.
1: Реклама.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто, Республики 282, 55 22 55.
5: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
6: Застройщику ОС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что на Красной Армии были Мальвек, Сюзанна и Гипнозы, а я, как и обещала, рассказываю, правда ли, что из магазинов пропадут киндер-сюрпризы. А еще Ферреро Роше, Рафаэлло и Буэна оказались под ударом. Дело в том, что Пятерочка, Перекресток и Чижик приостановили закупку этой продукции у поставщиков. Дело в том, что поставщики стали заламывать цены, на что ребята сказали, нет, давайте мы так больше играть не будем, если вы снизите цены, то мы к вам вернемся, а пока что как-то вот так. И запасов этих сладостей в магазинах по всей стране хватит, ну, примерно эдак на месяц. Ну, я имею в виду в каждом городе, в каждом поселении. А что будет дальше, пока что неизвестно. Лично мне бы не хотелось прощаться, например, с Рафаэлками, потому что, да, сейчас можно легко сходить и купить себе сколько угодно пачек, но еще с детства осталась такая привычка, что Рафаэлло — это что-то особенное, и просто так его есть нельзя, а нужно прям вот какой-то особый праздничный момент или подарить кому-то. В общем, я за Рафаэлки. Рафаэлки, пожалуйста, оставьте. Дальше у нас будут горячие хиты от Леди Гага и Доуча, Runway, а прямо сейчас Пнау и The Warming, Ту Красон на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19, ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. День пройдет без осадков, ближе к 2 потеплеет до плюс 21.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди мощная вещица Broken Heart от Богдана Медведева.

0: Переключайся. Реклама.
1: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Тюмени 12 часов. Согласись, сегодня радостно просто посмотреть в окно и увидеть там солнце, а не дождь стеной. И я надеюсь, что все просушили свою обувь, вещи, никто не заболел, все в порядке, впереди плюс вайп.

0: ТГ Липов Макс. Он будет тебе нужен, чтобы участвовать в розыгрышах, ну и оставаться с нами на связи. Погнали!
1: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: очень долго. Вопрос сегодня будет связан с мемной фразой, которая из этого мультфильма произошла. Тебе нужно будет ее закончить. Итак, продолжи следующую фразу. Лунная призма, дай мне. Первый вариант — пофигизма. Второй вариант — денег. Третий вариант — силу. Отправляй свой ответ в Телеграм либо в Макс на номер 8-922-300-104-6. Можешь ответить порядковый номер, можешь прислать просто слово. Оставайся на связи, и если ты будешь первым, то я тебе позвоню.
1: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, нам дозвонилась Женя. На кону парный пригласительный в батутный центр SkyMax. И Женя будет отвечать на вопрос. Жень, привет.
2: Да, привет.
1: Расскажи, как ты вчерашний день пережила? Попала ли ты под дождь? Все ли в порядке?
2: Да, на самом деле хорошо пережила. Была дома, практически ничего не заметила.
1: Счастливый ты человек. Да, сейчас давай проверим твою удачу. И в плане розыгрыша тоже предлагаю тебе ответить на следующий вопрос, который связан с международным днем Sailor Moon. Я так подозреваю, что здесь и манга, и сам мультик тоже учитывается. Тебе нужно продолжить фразу, ту самую мемную из этого произведения. «Лунная призма, дай мне...» Варианты ответа. Ну-ка, ну, да. Конечно! Конечно!
2: Без вариантов.
1: Очень уверенная победа. Поздравляю, тебе достается 2 сертификата в SkyMax. Ну и желаю тебе с таким же кайфом все другие пережидать трудности, которые могут возникать. Давай, хорошего дня тебе. Пока-пока. Пока.
3: На очереди розыгрыш еще парного пригласительного в кино. Оставайтесь на связи. Чуть позднее расскажу, как это будет проходить.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Большущий хит «Джамайка» над Ужели и Сольта на подходе. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 19, ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. День пройдет без осадков, ближе к двум потеплеет до плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
3: В самый разгар лета, в море леса, фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: сказать что-нибудь типа: «А ты знаешь, что такое пассивная агрессия?» Человек тебе отвечает: «Нет», и ты ему говоришь: «Тебе видно». Вот это вот все. Так вот, ученые выяснили, что люди, которые пассивно агрессируют, чаще заводят романы и создают семьи. Гораздо чаще, чем те, кто остается добрым, ну или выражает агрессию прямо. Дело в том, что, возможно, эволюционно такое поведение помогает удерживать партнера рядом, ну и отвечать своим обидчикам. Интересный, конечно, вывод. Мне кажется, что здесь нужны какие-то дополнения, потому что, ну, лично мне приятнее общаться с человеком, который прямо говорит то, что думает, чем вот такими вот, вот такой вот общается. Вот так вот, знаешь, ну, типа, и чё дальше? Ну, в общем, да, я увлеклась. На самом деле, надеюсь, что ты меня понял, поняла. Далее Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia, еще много классной музыки и розыгрыш парного пригласительного в кино на очереди. Оставайся рядом.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: многом благодаря актеру, который, собственно, Майкла Джексона и играл. Вопрос будет такой: кто исполняет роль Майкла Джексона в одноименном фильме «Майкл»? Варианты ответа: его сын, его внук, либо его племянник. Варианты ответа, может быть, слово, а может быть, порядковый номер, присылай прямо сейчас в наш Телеграм, либо в Макс на номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. Вижу, что кто-то уже подтянулся, кто-то уже участвует. В общем, будь на связи, я позвоню, и будем потом подводить итоги этого розыгрыша.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в «Премьере». 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд». Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А. И в ТД «Центральный», Герцена 97А. «Мегахенд». Выгодные находки каждый день.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хавэ

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 42 минуты. Самое время определиться с тем, кто пойдет за наш счет в кино, возможно, даже на фильм «Джексон», потому что именно он сегодня у нас в центре внимания. Самой первой сегодня была Ксюша. Привет.
2: Привет.
1: Как твой настрой?
2: Бодренький.
1: Бодренький. Чем занимаешься? Где находишься?
2: На обеде.
1: О, классно, классно. Давай, чтобы ты подкрепилась не только калориями, но еще и приятными призами, перейдем к вопросу. Сейчас в прокате идет фильм «Майкл», и его роль исполняет кто-то из его родственников. Кто именно? Послушай, пожалуйста, варианты ответа и назови свой. Первый – внук Джексона, второй – сын, третий – племянник. Твой ответ, Ксюша.
2: Третий племянник.
1: Абсолютно верно.
2: Ура!
1: Поздравляю тебя. Да, действительно, Джафар Джексон. Откуда у тебя такая информация? Ты уже, это интуиция или ты уже знала?
2: Я знала. Потому что я собираюсь сходить его посмотреть, но все никак не получается.
1: Теперь уже точно должно получиться. Хорошего тебе просмотра.
2: Спасибо.
1: Да, и учитывая, что фильм музыкальный, еще и прослушивание. Двигаемся далее вместе с Анной Асти и Димой Биланом. Тема «Эпилог». Оставайтесь рядом.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Back в Тюмени, 12 часов 51 минута. На этой потрясающей ноте будем завершать плюс вайп на сегодня. Завтра с 12 до часу точно так же подключайся, проявляй некоторую активность, и, возможно, ты получишь парный пригласительный в кино, либо пригласительный на двух человек в Sky Mart, чтобы хорошенько повеселиться и побеситься на батутах. Будем двигаться далее. У нас на очереди подкаст-шоу Марии Бакуты. Не переключайся.
1: Реклама.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: Служба заказа такси «Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Скажи 2300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗП совзучий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
3: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
2: Не держи идею в черновике.
3: Подавай заявку на сайте программа поддержки72.рф.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Здравствуйте, Мария. Привет всем радиослушателям.
3: И, конечно же, многих волнует вопрос приобретения автомобиля. Сейчас это не так просто сделать, как хотелось бы, да? Поэтому хотим узнать сразу же о компании «Авто в руки». Что это за компания, с каким запросом к вам можно обращаться? И вообще, какие у вас покупатели?
2: Да, с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Мы федеральная компания «Авто в руки». Мы на рынке присутствуем более 15 лет в 8 городах нашей страны. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся импортом автомобилей из таких стран, как Корея, Китай, Япония, Арабские Эмираты и США. Ну и также помимо автомобилей мы можем привезти для вас спецтехнику, мототехнику, гидроскутеры, все, что движется.
3: Звучит очень прикольно, и география у вас достаточно широкая. То есть не только с китайцами вы работаете, вы можете, в принципе, привезти и другие марки автомобилей, верно понимаю?
2: Да, конечно.
3: А что касается клиентов, кто ваши клиенты? Семьи, молодые люди, более взрослые люди, мужчины, женщины?
2: Это абсолютно все люди, у которых есть права. То есть это и студенты, и взрослые люди, и, ну, все. Все желающие купить себе выгодно автомобиль.
3: Вот, кстати, что касается выгодного приобретения, вы наверняка знаете все секреты, все тонкости. Но мы уже за эфиром успели обсудить некоторые секреты вашей работы. То есть вы знаете, как максимально человеку приобрести автомобиль со скидкой, с выгодой для себя. Расскажите путь клиента. Из чего он состоит? Вот человек, например, хочет приобрести автомобиль, да? Он к вам пришел, обратился. Что дальше? Какие действия?
2: С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Смотрите, мы изначально, конечно, клиенту рассказываем о нашей компании, кто мы, что мы, чем мы занимаемся. Дальнейшее действие, мы заключаем с клиентом договор и, собственно, подбираем ему автомобиль. Если это касается страны Япония, автомобилей, то это у нас аукционы. Мы принимаем участие в аукционах и выигрываем автомобиль по нужным параметрам для клиента. Если это касается Китая, Кореи, Арабских Эмиратов, то это что-то по типу нашего автоподбора. У нас есть надежные, проверенные партнеры, которые под ваш запрос отправляют нам варианты. Варианты мы согласовываем, мы их проверяем, проверяем техническую часть автомобилей, проверяем лакокрасочное покрытие автомобилей. Ну и, собственно, организовываем еще так называемое, есть, если это Китай, независимая экспертиза, где детально все показано. То есть автомобиль полностью проверен.
3: Звучит очень так надежно, досконально. Чувствуется, что вы уже со знанием дела это все рассказываете. А примерно сколько дней занимает путь, да, клиента? То есть от желания приобрести, вот он к вам пришел в вашу компанию, да, до уже того момента, когда он садится за руль, на своем автомобильчике уезжает в закат?
2: Ну, среднее время доставки – это от месяца. То есть месяц, полтора, бывает два. Зависит от некоторых факторов. В зависимости, допустим, места расположения автомобиля в Китае. Китай – большая страна, его нужно экспортировать к нашей границе, подготовить экспортные документы. Автомобиль нужно растаможить. Во Владивостоке проходим лабораторию и отправляем уже автовозом сюда. То есть с момента покупки автомобиля до постановки его на учет проходит примерно, ну, давайте так, в среднем скажем, полтора месяца. Бывали случаи, когда мы это делали быстрее, бывали небольшие задержки.
3: Ну что, мы продолжим раскрывать все тайны приобретения автомобиля мечты уже скоро, так что будьте с нами.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж федеральной компании «Авто в руки» в Тюмени, раскрывать все тайны и все прелести приобретения автомобиля мечты в кратчайшие сроки. И мы остановились на том, что компания «Авто в руки» может реализовать практически любой ваш запрос в кратчайшие сроки. И подскажите нам, пожалуйста, Дмитрий, как не нарваться вообще на мошенников и в чем отличие преимущества компании «Авто в руки» от остальных компаний? Начнем, наверное, с вашей компании. Чем она отличается от остальных?
3: Как я уже сказал, мы находимся во всех часовых поясах от Владивостока до Москвы. И, соответственно, мы с нашими клиентами на связи 24 часа. Мы очень клиентоориентированные. Кто заказывал автомобили, наверное, поймет, о чем я имею в виду. Потому что зачастую бывает, что после покупки автомобиля молчок. Где он, что он, как он? Нет, у нас такого нет. Мы всегда отзывчивы, мы всегда на связи и всегда рассказываем, на каком этапе проходит сделка. И еще у нас отличие наше эксклюзивное, это у нас есть трейд-ин. Я не знаю ни одной компании по привозу, по импорту автомобиля, у которых есть данная программа. Это очень круто. Клиенты это очень любят.
2: И здорово, что вы идете навстречу клиенту и сопровождаете его уже после приобретения автомобиля. А что касается людей, которые, может быть, сами хотели бы это сделать, да, многие сами пытаются как-то приобрести автомобиль, как не нарваться на мошенников в наши дни?
3: Скажу, конкуренция в нашей сфере очень большая. Это и крупные компании, это и частные какие-то лица. Что сделать, чтобы сделка прошла безопасно? Это первое. То есть, конечно же, узнать, сколько компания находится на рынке, почитать отзывы о компании. То есть в нашем случае, допустим, если говоря про наш, про тюменский филиал, у нас в 2GIS-е 200 отзывов, и эти все отзывы, абсолютно каждый, от живого клиента. То есть можно на любой ткнуть, я найду в базе клиента, позвоню ему, он подтвердит, что он покупал на автомобиле. Это здорово. Какой еще момент? У компании должен быть наличие офиса в городах. И на что бы я еще обратил внимание, то есть серьезные крупные компании имеют, как наша компания «Авто в руки», имеют в арсенале своем автомобили в наличии. То есть в нашей компании более 100 автомобилей, которые стоят на стоянках Кореи, Китая, Японии, которые вы, собственно, можете прям приобрести.
2: Замечательно.
3: Здесь и сразу.
2: Дмитрий, вы уже забежали так вперед, сказали, что вы сопровождаете клиента даже после приобретения автомобиля. А в целом, какие услуги вы еще оказываете, помимо доставки автомобиля клиенту?
3: Полный спектр услуг. Это, по сделке, да, то есть это полный пакет документов для постановки автомобиля на учет, растаможка и так далее. И доп. Услуги у нас есть хорошие, надежные, проверенные партнеры по техобслуживанию, то есть мы можем вашу машину обслужить, заменить масла, антифриз и так далее, жидкости. Мы можем вашу машину оклеить полиуретановую пленку, поставить дополнительно подогревы, поставить дополнительно электро, там, к примеру, привод багажника. И все это сделать мы можем, собственно, как на территории России, так и на территории, допустим, того же Китая. Скажу честно, в Китае оклеить автомобиль в пленку намного выгоднее. Могу сказать цифры, если интересно. Плюс-минус.
2: Давайте, плюс-минус. Давайте.
3: То есть автомобиль полностью оклеить в Китае стоит в районе 70 тысяч рублей. Цена средняя по Тюмени в районе 200 тысяч.
2: Вот так.
3: Вот так. Можно, можно сэкономить.
2: Да, сравните, какие цены в России и, получается, в Китае. Обращайтесь к профессионалам, которые знают, как вы можете сэкономить свои кровно заработанные деньги. Ну, а впереди, мы, конечно, про теорию уже поговорили, звучит все здорово в теории. А что там на практике? Какие у вас кейсы интересные в работе? Вот об этом поговорим впереди. Будьте с нами.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры, кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ02. Декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51 87 37.
4: Категория 0+.
5: По

0: Данный комплекс – городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж федеральной компании «Авто в руки» в Тюмени, раскрывать все тайны приобретения автомобиля мечты в кратчайшие сроки. И действительно, вы можете выбрать любой автомобиль, который вам нравится, и вам все это доставят, как нам сказали уже, ну, примерно за месяц можно это все реализовать. А вот, кстати, Дмитрий, что касается популярных автомобилей, что тюменцы выбирают чаще всего?
3: Давайте вам расскажу, да. Самый популярный автомобиль на данный момент – это Mazda CX-5. Мы их продаем порядка 15 штук ежемесячно. Это я говорю вам про абсолютно новый автомобиль. Почему люди их любят? Потому что это классический Aisin японский автомат, ну и двухлитровый атмосферный двигатель. Отличная пара на самом деле. И приемлемая цена. То есть старт цен на данный автомобиль где-то 2.5 миллиона с учетом уже доставки в город Тюмень. Конечно, за эти деньги можно купить Ладу Весту, но можно, а зачем? Вот, как мем, да, у нас популярный есть. Ну и следующие, допустим, марки автомобилей, которые пользуются популярностью, это немецкие автомобили. Volkswagen Tayron очень пользуется популярностью, Volkswagen Golf, Audi Q3, A3, Honda Vezel. Из бюджетных автомобилей это у нас Corolla Elantra, ну и автомобили с Японии, там спектр большой и много-много, что люди спрашивают.
2: Это очень здорово. Ну, а что касается интересных кейсов, вы обещали нам рассказать несколько таких забавных, интересных историй, необычных из своей практики.
3: Таких историй на самом деле очень много, да. Ну, давайте я поделюсь несколькими из них. Допустим, первая история, которую расскажу, мы доставили автомобиль в Тюмень за 25 дней. Это автомобиль с Кореи, то есть из момента покупки до доставки автомобиля в город Тюмень прошло всего лишь 25 дней. Как так получилось? Ну, просто стечение обстоятельств. Своевременно поставили в порт, пригнали автомобиль, тут же она пошла у нас, отправка во Владивосток, растаможка, тут же стоял автовоз, и на следующий день он поехал. Машина очень быстро приехала. Клиент был просто счастлив и удивлен, когда я сказал ему, что машина уже готова к выдаче. Это одна история. Следующая история была такая. В общем, да, бывают, конечно, какие-то нюансы, какие-то там нестандартные ситуации в нашей работе. И при разгрузке одного из автомобилей с автовоза в городе Тюмени у него сломали стропой, в общем, задний фонарь. Мы, соответственно, предупредили клиента. Мы ехали к нему вручать автомобиль. Немножко такая нервозная ситуация, переживали, думали, будет какой-то негатив. Но на самом деле, когда мы подъехали к клиенту, выбежала владелица данного автомобиля, чуть нас не обняла и сказала: «Ребят, большое вам спасибо, что вы нас не обманули». Так это было приятно слышать. Вот. Ну, соответственно, мы вопрос с фонарем решили в кратчайшие сроки. Мы его заказали, новый, привезли, поменяли. То есть клиент остался очень-очень доволен всем. Ну и еще такая веселая ситуация была. Ко мне на работу устроился менеджер. И первая его работа – это была покупка для себя автомобиля. Семейный автомобиль, семиместный Nissan Sirena. В общем, он сам себе его покупал и благополучно купил. Но когда машина приехала на стокярд, оказалось, что она предназначена… у нее есть пандус для инвалидов. То есть вместо третьего ряда стоит пандус для инвалидов. Он этого не знал. Но третий ряд, как бы, ничего страшного, как бы все это поменяли, поставили сиденье, все нормально. Вот. Ну и на этом опыте, то есть человек научился, так скажем, да, сейчас он у нас один из самых, так скажем, матерых, опытных менеджеров в городе Тюмени, филиале.
2: Вообще здорово, что на любых ошибках можно научиться, извлечь опыт. И самое здоровское, классное, что вы смотрите на это как на решение вопроса. То есть любой вопрос для вас решаемый, потому что за эфиром мы уже успели тоже посекретничать. И для вас любая, скажем так, проблема, с которой приходит клиент, решаема. Вот это самое главное.
3: Да, абсолютно нет, ничего не решаемо. Мы... Разные ситуации были, мы их все благополучно решаем.
2: Прекрасно. Ну, а впереди мы продолжим раскрывать все секреты работы компании, федеральной компании «Авто в руки» в Тюмени. Так что будьте с нами.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: истории на дорогах.
1: Как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, в эти минуты постоим на Широтной от Народной до Федорова, на 50 лет октября Профсоюзной до Пермякова и на 50 лет октября Осипенко от Севастопольской до Немцова. Будьте внимательны и осторожны. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: Реклама.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ООО «Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
12: Скажи 2-300.
13: Не, я знаю этот прикол.
12: Ну скажи.
13: 2-300.
12: Почисти рот у гигиениста.
14: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow.

0: 3L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Дмитрием Филимоновым, руководителем отдела продаж федеральной компании «Авто в руки» в Тюмени, раскрывать все секреты, все прелести приобретения автомобиля мечты в самые кратчайшие сроки. Ну и, Дмитрий, поделитесь секретами своей бурной рабочей деятельности. Да, компания «Авто в руки» сейчас открывает и новый филиал в стране, и расширяет штат сотрудников, и очень много всяких коллабораций у вас проходит. Расскажите о ваших сейчас деятельных активностях, так сказать.
3: Да, мы не стоим никогда на месте, мы всегда движемся вперед, мы развиваемся, мы открываем, то есть у нас в перспективе открытие новых филиалов в других городах, также идет постоянное расширение штата сотрудников, ну и, конечно же, партнерские программы с нашими товарищами, которые за границей. То есть мы увеличиваем штат новых автомобилей, количество новых автомобилей, которые можно привезти. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасную, комфортную сделку, то есть проверка тщательно автомобиля, чтобы велась. То есть да, над всеми этими программами мы работаем, но и также мы не только привозим автомобили, мы выступаем как спонсоры. Допустим, недавно было у нас в Тюмени GDM Фест мероприятие, мы там выступали как спонсоры. Мы за любой кипиш, за любую движуху, что касаемо автомобильной какой-то тематики. Мы везде.
2: Очень круто. Что касается расширения штата?
3: Есть. Тоже? Конечно. Потребность в этом растет, потому что на примере тюменского филиала мы в месяц привозим от 30 до 50 автомобилей, и, соответственно, штат нужно расширять, чтобы комфортно, постоянно работать с клиентом.
2: Поэтому приглашаем всех перспективных, амбициозных специалистов к вам в компанию «Авто в руки». Все верно?
3: Да, конечно, все верно.
2: Ну и давайте пригласим тогда всех тех, кто хочет уже посмотреть автомобиль,

0: рассказать о своих пожеланиях, куда нужно приходить, что делать, какие у вас есть спецпредложения и акции.
1: Так, ну давайте расскажу, где мы находимся. Мы находимся по адресу 50 лет Октября 10, это рядом с торговым центром «Магеллан». При желании можно в подземке припарковаться и к нам прийти в офис, получить полную подробную консультацию. Покажем, расскажем все, что знаем, поделимся. Так, ну и что касаемо акций. Смотрите, у нас есть две крутые акции, которые работают на постоянной основе. Это первая, это реферальная программа. Приводишь к нам клиента и получаешь бонус. На примере одного человека, который заказал у нас уже себе, заказал порядка, так, 3 автомобиля он заказал себе и привел к нам 8 клиентов.
0: Вау!
1: Раскрою секрет, он заработал на этом 80 тысяч рублей. Круто?
0: Круто.
1: Ну и, соответственно, тот человек, который к нам пришел, мы ему тоже предоставляем скидку на наши услуги. И вторая очень крутая программа, о которой я уже говорил, это трейд-ин. Трейд-ин у нас очень лояльный. Мы оцениваем автомобиль. И в чем его крутость, так скажем, человек ездит на своем автомобиле до момента получения нового автомобиля. При том, при всем, он его может продать более дорого.
0: Очень здорово. Такие шикарные условия для клиентов.
1: Такого нет ни у кого.
0: Поэтому хочется к вам уже прийти, пожалуй, и я к вам приду с удовольствием, посмотрю, какие есть предложения для автоледи в том числе. Спасибо вам огромное, Дмитрий, за такой подробный рассказ, за подробными консультациями. Обращайтесь в федеральную компанию «Авто в руки». Все контакты вы уже знаете. Спасибо.
1: Спасибо вам, что нас пригласили.
0: Спасибо.
2: Каст-шоу Марии Бакуты
3: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса. Сегодня днем без осадков, вечером плюс 20 и также никаких осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
5: Скажи 2300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 2300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500 ровно 111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
9: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в Грааль.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто, Республики 282, 55 22 55.

Тюмени 14.00. И к классной музыке перейдем далее. Впереди любовная тема «My Heart's Jingle» от Эммы Луис. И прямо сейчас «Fever Dream» от Алекса Ворона.

На Красной Армии звонки с темой «Рискую». В Тюмени уже 2 часа 9 минут. И из интересненького к этому часу россияне массово подсели на нейтинг. Вот если коучи всякие там по саморазвитию помогают достигать чего-либо, то эти это абсолютно противоположное. В общем, за вообще не символическую сумму выслушают любые ваши жалобы на бензин, работу, жену, мужа, детей, соседей без осуждения и призыва взять себя в руки. Ну и ходят слухи, что клиентов у такого сервиса много, и все хотят вот безопасно выговориться, но чувствуется здесь такое, знаете, вот как будто бы это как на прием к психологу сходить, и по денежке, и по времени все абсолютно точно так же выходит. Ну, тут уж каждый рассудит, что ему ближе и больше по вкусу. Но относительно наших дальнейших музыкальных планов, впереди коллектив «Казаки» делают хиты с шикарной вещицей «Облака», и прямо сейчас

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 21 градус тепла, предстоящим вечером плюс 22, ночью чуток похолодает до плюс 15, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут диджей Маршмеллоу, Portugal The Man с классной темой «Феникс». Послушаем этот хит полностью уже через минуту с небольшим.
0: Реклама.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Fresh сообщает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

0: Реклама.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
2: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
4: Скажи 2300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.

На Красной Армии Джастин Тимберлейк и Timbaland с темой My Love. А мы на этой неделе за всей любовью дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также парный билет в кинотеатр. Каждый будний день с 7 до 10 на шоу «Летние каникулы» с Антоном Колевым. Присоединяйся обязательно, участвуй и выигрывай. Ну а мы погнали дальше, где нас уже ждут лирик с атмосферной пластинкой Don't Go Mad и прямо сейчас I Can Wait от Боба Синклера и Кайзы. Это Красная Армия.

0: Саунд уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Forward Auto. Республики 282. 55-22-55.
7: Скажи 2300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 2300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Вайп.
11: На Красной Армии.
12: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
10: «Плюс Вайп».
11: На Красной Армии.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

времени 15.00. Мы движемся далее прямо по курсу крутышки Fast Boy с цепляющей темой This Feeling. Но сначала Кельвин Харрис и Джейси с песней Satisfy.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН П 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
3: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Годовых.
4: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет The Second Voice с темой Let Me Be. Насладимся этим саундом полностью уже через 2 с небольшим.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проект на декларации на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых.
1: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Вайб, вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
7: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайб» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
5: «Плюс Вайб»
6: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Красной армии «Медузы» Генрика Мамилио с пластинкой «Don't Wanna Go Home». Это пятая строчка главного тюменского чарта «Выборка». А я напомню, что именно ты решаешь, какие треки достойны быть среди двадцатки лучших.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в темени 22 градуса тепла, облачно с прояснениями. Предстоящим вечером также плюс 22, ночью чуток похолодает до плюс 15, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пнау и заварник жизни у

0: к нам приходи.
1: Прыжки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

Слушайте, мені 16.00. Скоро расскажу, как в Китае придумали избавляться от комаров. И, само собой, топовая музыка уже на подходе. Встретим Джона Саммита и Инес с темой Crystallize сразу после Вани Дмитриенко. Ртуть!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 21 градус тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 22, ночью похолодает до плюс 15, и осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в техноком.

0: на Коминвест от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. Технокоминвест. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на G-Tour T1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Диджей Алок и Халид с гипнотическим саундом.

0: Реклама.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
3: Застройщик ОАЭС «ЗАИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
3: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
11: Уже слышишь идею? Возможно.

0: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.

Главная

Будь мені 17.00. Погнали в новый час. Впереди много хитов. К нам заглянут южнокорейские девчонки Blackpink с танцевальной вещицей Jump. Сразу после Юлии Зиверт с пластинкой Газ. Все мы изначально.

0: самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
1: Застройщик голоса за Инка. Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд». Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», «Республики 200А» и в ТД «Центральный», «Герцена 97А». «Мегахенд». Выгодные находки каждый день.
0: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и SoEast по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.

0: новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Второе кольцо объездной в Тюмени начнут проектировать после 2029 года. Новая окружная дорога на участке трассы от Московского тракта до Старой окружной дороги в районе Вележанского тракта должна появиться до 2040 года. Об этом РБК Тюмень сообщили в Главном управлении строительства региона. Приступить к проектированию власти смогут только после завершения строительства южного обхода. В Тюменской области пополнился список 200 бальников. Наивысший результат по двум предметам показали еще три выпускника региона. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Мор. Георгий Кожин из областной физико-математической школы Тюмени получил 200 баллов по математике и физике. Мария Аникеева из школы номер 8 города Ишима блестяще сдала физику и информатику. Мария Шангина из Ишимского лицея имени Лукьянец набрала максимум по химии и биологии. Напомню, выпускники Тюменской области получают по 100 тысяч рублей за каждый 100-бальный результат. Движение транспорта по улице Судостроителей в Тюмени прекращено до 1 сентября. Это связано с капитальным ремонтом дорожного полотна. Ограничения затронут участок от улицы Владимира Монастырева до сквера 30-летия Победы. Для объезда перекрытого отрезка можно использовать улицы Монастырева, Судостроителей и Камчатскую. Водителей призывают планировать маршрут и строго соблюдать правила дорожного движения. Команда Красной Армии продолжает создавать юбилейный гимн Тюмени. Первый этап по сбору идей от жителей города завершен. Сейчас команда Красной Армии выбирает лучшее предложение и уже готов первый вариант текста гимна. 30 июня в креативном кластере 809 состоится творческий джем Красной Армии с лучшими сонграйтерами города, где участники проведут мозговой штурм по созданию гимна для лучшего города Земли. Следите за новостями в группе «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие пробки 5 баллов на улице Мельникайте от Жигулевской улицы до улицы Республики, а также на Профсоюзной, улице Марис Терезы от моста через реку Тура до улицы Малыгина. Среднее время проезда 16 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат. Наш адрес: Николая Семенова, 33.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Джонни и Федук с пластинкой «Лето». Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим.
0: Реклама.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
8: Застройщику СЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте нашего чудо.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
2: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку.

и Богдан Медведи с лиричной пластинкой Broken Heart. Ну, если собирать разбитое сердечко, то только под такой мощный бит. И далее, кстати, еще одна драйвовая штучка New Religion от дуэта Bebe Rexha и Faithless. Но сначала послушаем вещицу из прошлого «Я буду» от группы Five Star Family на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 23 градуса тепла, предстоящим вечером плюс 21, ночью чуток похолодает до плюс 15, и осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет коллектив Two Colors с пластинкой Mad World.

0: Мне придется буквально через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: УСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-авто». Звоните 60 49 49.
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Только что Инна и Air Prehab с пластинкой I'll Be Waiting завершает этот час. И далее на связи с тобой будет Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Расскажу чуть позже подробнее про сенсационный вылет Германии. Вчера она проиграла Парагваю. Ну и про другой матч тоже расскажу, про другие. Так что будем двигаться дальше, заканчиваем с работой. Все, отдыхаем. Тебе хорошего вечера. 6 часов в Тюмени. Ну и отдыхать будем, конечно же, с топовой музыкой. На подходе у нас Disco Line, Steen Ashen, No Broke Boys. И прямо сейчас предлагаю послушать Beowulf, Phoenix.

армии танцевальная история No Broke Boys, Disco Lines и Ти Наши. Ну и вчера и сегодня ночью тоже произошла история на чемпионате мира по футболу 2026. Германия сенсационно

Ну, а Германия действительно просто плохо сыграла. Японцы, наоборот, на самом деле удивили, открыли счет с Бразилией. Было 1-0, было-было-было, потом забили бразильцы. Ну и в конце матча на добавленном времени бразильцы вышли вперед. Все-таки не довели до пенальти. А вот Нидерланды и Марокко тоже разошлись по пенальти. И вот Нидерланды, одни из тех, кто действительно претендовал на победу в чемпионате мира, вылетает от сборной Марокко. Ну, марокканцы действительно очень сильная команда. Посмотрим, как будут двигаться дальше. Дальше, кстати, у нас история Миши Миллер, Hey Na Na Na. И прямо сейчас послушаем вещицу Феникс, Маршмелло и Португал The Man. В Тюмени 18 часов 10 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку от One Republic, Give Me Something. Буквально через 2.5 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ООО «Здоровье 2». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Она...

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
2: Подробности у официального дилера «Автоград» по номеру 29400. Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности на сайте geelyagrad.ru.
3: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80-90.

0: Иванов. Виталя, здравствуй.
1: Добрый вечер. В центре Тюмени изменят схему движения на двух опасных перекрестках. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. На пересечении улиц Кирова и Ленина с начала года произошло 3 ДТП, в которых пострадали 7 человек. В связи с этим планируется установить здесь знаки движения только налево на улице Кирова. Еще на одном аварийном перекрестке Профсоюзной да Удельной могут запретить левый поворот с улицы Профсоюзной. За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 33 жителя Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 18 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. Специалисты напоминают жителям региона, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с просьбами о передаче денег или личных данных. При поступлении подобных звонков нужно немедленно прервать разговор и обратиться в полицию по телефону 112. В Тюменской области создан сайт stopmoshenniki72.rf, где собраны практические советы, как не стать жертвой дистанционных мошенников. В Тюмени закрыли для транспорта еще 2 участка дорог. Из-за реконструкции теплосети до 3 августа будет прекращено движение от дома номер 10/4 по улице Тимирязева до улицы Ленинградской. Улица Иркутская в районе улицы Курчатова будет закрыта для транспорта до середины июля. Здесь проведут переустройство сетей водоснабжения и канализации. На этом все. Хорошего вечера.

0: аварии на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены на 5 баллов. Основные затруднения на Осипенко 50-летие октября от Немцова до Одесской. Время проезда 17 минут. И также 17 постоим на Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит яркая история «Satisfy». Это Келвин Харрис и Джей-Зи. Уже через 2,5 минуты.
0: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской, 11. Она.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

И только что Тимати с пластинкой «Не сходи с ума». Да, предлагаю сохранять спокойствие и, например, вот завтра с 7 до 10 подключиться к шоу «Летние каникулы». Там тебя будет ждать Антон Колев, у которого огромное количество подарков и огромное количество летней музыки. Так что присоединяйся, настроение будет на максимуме. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне». И уже сейчас встретим «Медузу» Генрика Мамиля «Don't Wanna Go Home». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Тедди Свимс, его красивая история «Мистер Ноу-Толл». Через 3 минуты ровно на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры, кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ-02. Декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «Инка». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.

Тюмени 7 часов. И всего 4 балла у нас на дорогах. Небольшое затруднение на профсоюзной Мэрис Тереза. Это мы будем объезжать. Ну и прямо сейчас для тебя Ава Макс с темой «Kill It Queen».

Габриэла. Ну и также яркие истории в нашей группе во ВКонтакте всегда присутствуют, так что обязательно присоединяйся. Кроме того, вся полезная информация появляется всегда там, ну и еще также в нашем канале во ВКонтакте. В общем, подписывайся, лишним точно не будет, и далее не будет лишним послушать историю краш Клавы Коки и Нилетто. И прямо сейчас ворвутся Алок и Халид с треком «Dive into me». В Тюмени 19 часов и 9 минут. Всем хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скажи 2300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 2300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
10: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
9: Не держи идею в черновике.
10: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧ и ПЭКНЕ декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
3: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: И через 3 минуты ровно.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
4: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
5: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
6: Замените стекла в моей машине.
7: Какой у вас автомобиль?
6: Современный.
7: Конечно, заменим.
8: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.

Красивая латина на Красной Армии. Пони, это Russian Raul Alejandro и WizKid. Не знаю, как у тебя, у меня лично латина всегда ассоциируется с летом. Ну и если вдруг не хватает летнего вайба, то залетай в шоу «Летние каникулы». Уже завтра с 7 до 10 Антон Колев будет тебя радовать яркой музыкой, подарками и, конечно же, хорошим настроением. Все это по будням с 7 до 10 на Красной Армии. Далее у нас, кстати, история на The Second Voice, Let Me Be. И прямо сейчас появится группа «Серебро» с темой «Мало тебя». В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 25 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасная история мото на

0: Цена Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Скай!

0: разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

8 вечера в Тюмени. Что ж, а мы продолжаем отдыхать вместе с классной музыкой. На подходе у нас история «Ever Since You Left Me», «French Montana» Макс Би. Прямо сейчас «Usual Salt» «Jamaican».

ритмичная вещица «Ever Since You Left Me» на Красной Армии. Это French Montana и Max B. Если хочешь, чтобы эта история звучала в пятницу в главном тюменском чарте «Выборка», то залетай на наш сайт radarmy.fm, оставляй свой голос за любимый трек именно там. Ну и, конечно же, будем ждать тебя в пятницу в 19.00, чтобы послушать двадцатку лучших. Далее, кстати, тоже лучшие в своем деле Big X, Da Black и Post Malone, Cold. И уже сейчас послушаем невероятных Chemical Brothers, которые буквально заново обрели популярность с треком Go. В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Боб Синклер и Кайза с темой «I can't wait». Не только этих ребят послушаем на Красной Армии через минуту с небольшим.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
0: Вайп, вайп. Плюс вайп.
3: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр «Sky Max», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
0: «Плюс Вайп»
3: на Красной Армии.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Красной Армии через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

И T-Pain с невероятно крутой историей Low, которая качает до сих пор, хотя вещица-то довольно древняя. Ну и, кстати, сегодня еще нас ждет море положительных эмоций, потому что чемпионат мира по футболу продолжается. И уже в 22:00 Кот-д'Ивуар и Норвегия встретятся. Ну а чуть позже, конечно же, ждем невероятное рубилово. Это Франция и Швеция в 2 часа ночи для тех, кто не спит. Я, пожалуй, буду, наверное, из тех и посмотрю этот матч. Ну а если тебе же это все не интересно, то оставайся, конечно же, с Красной Армией. Впереди у нас много отличного саунда специально для тебя. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера. Двор детства, качели.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали! Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр «М-плюс» на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ, 63. Первый этаж.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: Только мне забыть.